Я не знаю, кто ты и откуда. С тобою дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

Ты на него так смотришь, наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок, сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты, агония иронии вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет, однажды ты спасешь.

0: пишет:
1: «Весна на любимом радио
2: на 104 FM».
3: Мозг снова сейчас взорвется. Хватит трепать мне нервы, не задавай вопросы. Да что я сделал не так? Ты забери свои слова и придержи себя в руках. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне нравишься.

Эти ссоры на кухне снова резали слух, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охранительно клевый опыт. Эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. Эй. А мне нравится.

пара. Не надо теперь ридара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом. Рассыпали наши пазлы. Мой номер заполнен.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Возрожденная «Волга» сертифицировала третью модель. Скоро кроссовер К40 на базе «Джили Атлас» встанет на конвейер. Напомним, ранее оформили документы на более крупный кроссовер К50 на базе «Манжара» и седан C50, он же «Джили Префейс». Серийное производство стартует в течение месяца полутора, а в продажу «Волга» поступит летом. Скоро стартует серийное производство первой модели новой российской марки «Стео». «Стео MX» — это аналог кроссовера «Exit». По габаритам и технике он близок к модели TXL. Хороший уровень оснащения, двухлитровый турбодвигатель и полный привод. Серийное производство на заводе в Ленинградской области начнется этим летом. Tenet T7 стал самым популярным кроссовером в России. За 4 месяца с начала года продали 22 тысячи автомобилей. На 1 000 больше, чем Havail Julion. Обе эти модели сейчас популярнее Lada Vesta. В топ-10 самых популярных моделей также входят Tenet T4, Havail M6 и Geely Manjaro. Audi A5 второго поколения – это очень драйвовый и эмоциональный лифтбэк. Покупка 10-летней машины и сейчас не выглядит безумной затеей. При регулярном обслуживании большинство узлов живут долго, но оригинальные запчасти и работы стоят дорого. Особенно если дело касается коробок передач и моторов V6. Подробнее о плюсах и минусах Audi A5 второго поколения в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: «Рассвет хитов». Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

0: экскурсия. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – бал на все 100. Стилисты составили список самых актуальных нарядов для выпускного вечера. Прежде всего, эксперты предлагают поддержать текущий глобальный тренд на историчность. Это могут быть отсылки как к недавнему прошлому, например, 80-м годам, которым присущи акцентные плечи, узкая талия, массивные украшения и кич, так и к средневековой готике. К последней относятся темное кружево, корсеты, высокий ворот и многослойные оборки. Обратить внимание можно даже на античность. Это платья, напоминающие хитоны, обилие драпировок, браслеты на предплечье и украшения на голову в виде венков. Стилист Юлия Ишимова дала советы по выбору лучшего наряда для праздника. Так, в первую очередь, она рекомендует обращать внимание на ткань. Чем она более матовая и плотная, тем благороднее выглядит. Второй нюанс – это палитра. Отдавайте предпочтение оттенкам драгоценных камней. Красному – рубин, темно-зеленому – это изумруд, темно-синему – сапфир и белому – бриллиант. Также стилист обратила внимание и на крой выпускного платья. Чем меньше в образе лишних деталей, тем аккуратнее и чище он выглядит. Если вы не уверены, что декор дизайнерски обусловлен и выглядит гармонично, то вместо платьев со стразами, пестрыми вышивками и ненужным декором присмотритесь к классике, комбинациям, колоннам или вовсе женственным костюмам с миди или макси-юбкой и приталенным жакетом. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Монари». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Монари» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры – до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви летние коллекции, в том числе модный итальянский бренд «Регина Ботини». В магазине «Элегант» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, но человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя сильно.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе и только в Силе при покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе. В Силе. И только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН П-304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
1: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом.
4: Наш весенний плейлист для тебя.
3: На 104.FM.
5: Который день ты сам не свой, не в ладах с головой, потерян.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: «Сириус ПТЗ» – специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. О, «Сириус ПТЗ», город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6, ОГРН 116-10-01-06-39-81.
1: Я говорю «интернет», вы говорите
2: «Ситилинк».
1: Я говорю «Ситилинк», вы говорите
2: «Подключили».
1: Вы подключили и получили
2: месяц в подарок.
3: А что это тут происходит?
1: «Ситилинк» дает в подарок месяц интернета при подключении.
3: Ого! А как подключить?
2: Легко!
4: Интернет «Ситилинк». Месяц в подарок при подключении. Звоните 5-20-09. При наличии технических возможностей. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: «Ситилинк»!
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: «Сириус ПТЗ» – специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. ООО «Сириус ПТЗ», город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6, ОГРН 116-10-01-06-39-81.
1: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
2: Ой, не, антенна барахлит.
1: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню.
1: Ситилинк, 5-20-09.
3: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

0: расскажу тебе обо всем.
1: Весна на радио, счастливый сезон.
2: На местном радио.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: реклама на местном радио.
1: С увиних тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами, символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Сеть магазинов «Сила» дарит 30 подарков своим покупателям. До 19 июня соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 5000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, воздуходувку, генератор, триммер и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 7 апреля по 19 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмиралтей». Первый этаж. В РЖД на железнодорожную станцию Костомукша-Товарная требуется составитель поездов с полным средним образованием. График работы сменный, заработная плата 90 тысяч рублей и выше, единовременная выплата 20 тысяч рублей при трудоустройстве, индексация заработной платы, единовременное вознаграждение за преданность компании, возможность получения бесплатного высшего или среднего специального образования. Подробности по телефону 921-880-89 и на втором этаже ЖД вокзал. Зал в Костомукше. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода. Опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов стартовал. Приходите и покупайте пионы по 450 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Активный сезон ремонтов и строительства стартовала, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе, нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Комсервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

просишь лишних, не строишь глазки, не спишь, не видишь и не краснеешь, темнеешь кожей, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

Меняешь взгляды, летаешь где-то, не пьешь, не пишешь, не наглеешь, считаешь звезды, кричишь ночами и слышишь, но это между нами. Ты ставишь носом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, но это между нами.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

0: Кинарем.
1: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
1: Поддавшись весеннему настроению и кормовому ажиотажу, не упустит своего шанса и полосатый разбойник-окунь. Уходит то время, когда были нужны микромормышки на леске-паутинке. И теперь лучшие результаты снова принесут блесенки и балансиры. Только сейчас нужно применять некрупные модели, так как и у окуня все брюхо набито икрой и молоками, и большому куску рот у него сейчас не радуется. Они могут просто не поместиться в его потяжелевшее брюхо. В это время года искать его лучше у подтаявших берегов, в местах впадения ручьев и речек. Именно здесь, привлеченный планктоном, который двинулся на свежую воду, кучкуется и малек. Ну а поблизости, естественно, и окунь караулит, а мы его...
0: Не клюет.
1: Период заторможенности окуня уже позади, а поэтому и проводку приманки нужно изменить. Она должна быть более активной, с увеличенным числом колебаний. Независимо от того, ловите ли вы на мормышку или же являетесь рыцарем блесны и балансира. Да и от погодных условий зависит очень многое. Многолетние наблюдения показали, что наивысшую активность в этот период времени окунь проявляет при небольшом юго-западном ветре в ясную солнечную погоду. В такое время максимальное число поклевок бывает в средних и верхних горизонтах глубин. Также надо иметь в виду, что при ловле на съедобную приманку жало крючка лучше в ней прятать. Жадный то он жадный, этот окунь, но далеко не дурак, особенно солидный. Повышенным спросом у приличного окуня, кроме мотыля, в это время пользуются личинки ручейника и стрекозы. Для крупного горбача эти крокозябры вообще деликатес, и на одну козявку можно взять несколько приличных не то что тросиков, а настоящих боцманов.
0: Ух, хорошо.
1: Уж сколько раз приходилось видеть на льду кучки брошенных окуньков и ершей. Само по себе это неприятно и непонятно. В чем же виновата бедная рыбешка? Окунек ведь не знал, что вы ждете его родителей. Лучше пойманных рыбешек аккуратненько отпускать. А сопливые ерши пойдут в непревзойденную уху. Не пробовали? Попробуйте, не пожалеете. Желаю вам хороших выходных и ни хвоста, ни чешуи.
2: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». Готовьтесь к весенней распутице с магазинами «Клевое место». В наличии мужская и женская обувь для прогулок и активного отдыха на природе. Одежда и принадлежности для пикника. Туристическое снаряжение и все, что поможет сделать выходные незабываемыми. Клевых вам покупок в «Клевом месте» на Горняков 2А и Сосновой 9.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В России увеличили годовой лимит сверхурочной работы. Госдума поддержала инициативу, позволяющую перерабатывать вместо 120 часов 240 часов в год. Нововведения начнут действовать с 1 сентября. Согласно закону, привлекать сотрудника к переработкам сверх текущей нормы можно будет только с его письменного согласия, при условии, что такая возможность прописана в коллективном договоре или соглашении. Также закон меняет правила оплаты. Все часы сверхурочной работы, начиная со 121 часа в год, должны оплачиваться не менее чем в двойном размере. Для работников предпенсионного и пенсионного возраста, а также для тех, кто трудится во вредных условиях, повышенный лимит в 240 часов возможен только при отсутствии медицинских противопоказаний. Летом россияне смогут получать новую налоговую выплату. На нее смогут рассчитывать семьи с двумя и более детьми при доходе ниже полутора прожиточного минимума на человека. Выплата представляет собой перерасчет НДФЛ за прошлый год по сниженной ставке 6%. С 1 июня после завершения декларационной кампании родители двоих и более детей смогут обратиться за выплатой. Государство пересчитает НДФЛ по ставке 6% вместо фактической и единовременно вернет сумму, уплаченную сверх этого. Министр уточнил, что выплата коснется примерно 4 миллионов семей, в которых воспитываются почти 11 миллионов детей. Водители в Карелии призывают к осторожности во время гроз и ливней. По 16 мая в республике ожидаются ливневые дожди, а они резко ухудшают видимость и увеличивают тормозной путь. Водителям перед поездкой советуют проверить исправность стеклоочистителей и световых приборов. Скорость и дистанцию выбирать с учетом состояния дороги, видимости и плотности потока. Избегать резких маневров и экстренного торможения. Особое внимание уделить пешеходным переходам, жилым зонам и местам у детских учреждений. Госавтоинспекция призывает и пешеходов быть внимательными. Перед переходом проезжей части необходимо убедиться в безопасности. В Костомукше участились засоры канализации. Горводоканал предупреждает, нельзя выбрасывать в канализацию посторонние предметы. При устранении засоров специалисты регулярно извлекают влажные салфетки, памперсы, предметы гигиены, полотенца, тряпки и даже строительный мусор. Причем влажные и вискозные салфетки становятся основной причиной засоров. Они не растворяются в воде, а скапливаются в трубах. 26 апреля сброс строительного мусора и палок привел к остановке оборудования на одной из главных канализационных насосных станций города. А в праздники 1 и 2 мая произошло подтопление канализационных колодцев в районе улицы Беломорская и Вербная. Из-за засора была парализована работа КНС-15. Жители Костомукши просят бережно относиться к городским системам водоотведения. Это поможет избежать аварий, подтоплений и преждевременного износа канализационных сетей. Доступ в военные лесничества в Карелии ограничили. Меры действуют с 9 по 29 мая. В этот период ограничено пребывание в лесах военных лесничеств и въезд в них транспортных средств. Ограничения касаются всех, за исключением транспорта воинских и пожарных частей, лесопожарных и аварийно-спасательных формирований, оперативных служб и патрульных групп в лесах, расположенных на территории земель обороны и безопасности Карелии. Добавлю, что непосредственно в границах республики военные леса занимают более 72 тысяч гектаров. Они разбросаны по разным районам Карелии. Наибольшие площади сосредоточены на юге республики, а также в Кемском, Сегежском районах и вблизи Петрозаводска. Они закреплены за воинскими частями, полигонами и оборонными объектами. В поселке Ледмозеро произошел пожар в частной бане. Сообщение о возгорании в Музерском районе поступило в экстренные службы 13 мая в 5:30 утра. На место происшествия выехали дежурные караулы пожарной части поселка Ледмозеро и села Ругозеро. Спасатели обнаружили, что огонь охватил все внутреннее пространство бани. Возгорание удалось полностью ликвидировать к 6:15. Пострадавших нет, причина устанавливается. Далее новости Каливальского района. 15 и 16 мая в районном доме культуры пройдут сразу два вечера для любителей настольных игр. В пятницу 15 мая в 18 часов вечера Дом культуры приглашает взрослых принять участие в захватывающей ролевой игре «Мафия» в компании единомышленников. Мероприятие 18+. Обязательно предварительная запись для участия в мероприятии. В субботу 16 мая в 15 часов Дом культуры ждет юных игроков и их родителей на эпичный баттл в настолке. Хит дня – детская мафия. Любознательным и эрудированным гостям организаторы откроют секреты быстрой сборки кубика Рубика. Кубик желательно принести свой, подчеркивают организаторы. Этнокультурный центр Каливала Тала приглашает на мастер-класс по приготовлению карельской национальной выпечки «Калитка». Мероприятие состоится во вторник 19 мая в 17:30. Проведет мастер-класс специалист центра Жанна Никонова. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазины «Наше мясо» на Антикайнина 26 и Каливала 4А. Дачный сезон стартовал, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица в продаже, уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сырые специи в ассортименте. Наполняем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антикайнина 26 и Каливала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. Сегодня в Костомукше переменная облачность, без осадков, до 17 градусов прогреется воздух, ветер незначительный, атмосферное давление в норме. Завтра в Костомукше будет пасмурный день, слабый дождь, до плюс 12 градусов прогреется воздух, ветер будет северный, северо-восточный, порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление завтра в Костомукше будет низким. В поселке Каливала сегодня облачно с прояснениями, без осадков, до 14 градусов прогреется воздух, ветер северо-восточный, порывами до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра в поселке будет пасмурно, слабый дождь обещают синоптики, воздух прогреется до 12 градусов, ветер будет северо-восточный, порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление завтра в Каливале будет низким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Пановой.
5: Друзья, всем привет! А шеф-повар нашей радиостанции у микрофона. У меня, между прочим, уже готовы радиодесерты. Пишите, поздравляйте любимых и вы, потому как сегодня, друзья, пятница, лучший день недели. Время, друзья, когда фраза «я сделаю это в понедельник», в общем, как мне кажется, обретает сакральный смысл, и организмы решительно отказываются работать. Так что, друзья, давайте уже начнем этот уикенд с правильной музыкальной диеты.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Новый хит на местном.

0: Друзья, если приветы вам сегодня просто необходимо произнести, записывайте быстрее рецепт идеальных приветствий и поздравлений. Значит, берете телефон, друзья, набирайте 911-402-2040 и отправляйте смс. Кстати, друзья, моя музыкальная кухня принимает заказы до 13.
1: Лето с тобою, рассветы тебя уносят вместе.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: Стол эфирный, друзья, накрыт. И первое угощение спешу подать для праздничного настроения Гейкину Максиму, уважаемый именинник. С днем рождения вас. Я желаю вам, Максим, чтобы кошелек трещал от купюр, и здоровье ваше было крепче сибирских морозов. Пусть каждый день приносит повод для улыбки. Ну а сегодня еще, кстати, и гору крутых подарков.

0: Григорьев Александр, ловите скорее ваши поздравления. Саша, пусть в вашем доме всегда живут любовь и понимание, а все заветные мечты Александр исполняются по щелчку пальцев. Удачи вам и всегда только хороших новостей.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.

0: Радио Десерт всегда подается вовремя.
1: Лисичка Александрова, сегодня тоже важное событие. Саша, с днем рождения вас. Я желаю вам столько энергии, Александр, чтобы ее хватало на все ваши, Саша, безумные, смелые идеи. Пусть мечтается, как в детстве, а еще легкого вам обязательно пути.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный, дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: С увеньях тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
3: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.

0: Радиодесерт. Вишенка на именинном торте.
1: Что, друзья, летим по Рим по пятнице дальше и празднуем ваши события прекрасные вместе. А сегодня, кстати, такого Бабарова Ильи. Илья, с днем рождения. Я желаю вам, Илья, брать от жизни лучшее. Илья, никогда не сомневаться в своих силах. Ну и пусть ваша личная Илья трасса будет без пробок и крутых поворотов, но рядом всегда будут верные друзья.

Розов Алексей, поздравляю вас с днем рождения. От всей души желаю вам крепкого здоровья, гармонии, Алексей, стабильности во всем. Ну и пусть ваш опыт помогает достигать новых вершин.

0: Что говорят астрологи?
1: А говорят астрологи, что люди, рожденные сегодня, энергичные, ответственные и образованные личности. Они решительны и разумны, никогда не сидят на месте и не ждут у моря погоды. Такие люди ставят перед собой четкие цели и упорно двигаются в их направлении. У них в голове много блестящих идей и стратегических планов. Именинники этой даты общительные, доброжелательные и отзывчивые. Они находят общий язык с любым человеком. Они не делают подлости другим и никогда не приступают к рамке приличия. Имеют доверительные отношения с широким кругом людей, однако сами редко открывают душу полностью. Люди, рожденные сегодня, склонны к закрытому и отстраненному поведению. Говорят только по делу и не распыляются на ненужные интриги и

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» — высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-3300.
2: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» — официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
4: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
5: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
4: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
5: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
4: Ну да, Ситилинк проверенный.
5: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 5-20-09. Оставляй заявку.
4: Вот так Ситилинк.
3: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 5-20-09.
6: Да, здесь есть все, что нужно.
7: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.
2: Друзья, если ваше настроение загуляло, срочно вспоминайте, что сегодня, друзья, пятница. Ну, многих, говорят, после этой мысли отпускает, а если с легким шагом и сейчас, друзья, проблемы, ну, оставайтесь настроенными на 104, должно полегчать. Меня зовут Ирина Панова, пока. Пока.

0: Местное время, час дня.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазины «Ювелир Прайд». В «Ювелир Прайд» свадебное предложение для молодоженов. Действует скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец – гравировка в подарок. Именинникам месяца скидка 20% за неделю до и неделю после торжества. «Ювелир Прайд». Торговые центры «Славяне» и «Адмирал» – первый этаж.
2: Всем привет, друзья! Май все с большим рвением заряжает нас теплом, солнцем и уже даже постепенно зеленью. Этих красок всю долгую карельскую зиму нам явно не хватало, а под музыку местного краски, поверьте, заиграют еще ярче. Крутой кипяток наш уже готов к подаче. Подставляйте чашки, а я, Катя Бажова, традиционно спешу на раздачу. 20 лучших треков недели ждут вас. Напомню, наш чарт сформирован по итогам ротации песен более чем на 400 радиостанций страны. Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайд». Воспользуйтесь классным предложением. Выгодная скупка золота во всех салонах в Костомукше. Деньги вы получаете сразу. «Ювелир Прайд», торговый центр «Славяне» и «Адмирал», первый этаж. Прежде чем выясним, какие треки стали лучшими на этой неделе, давайте узнаем, с кем из участников чарта нам предстоит попрощаться. Красную шапочку непревзойденной Лолите сегодня, увы, придется снять на наших с вами глазах. Эта яркая модель покидает не подиумы, вовсе нет, а крутую двадцатку лучших треков недели. Трек «Красная шапочка», Лолита. Прощаемся.

0: Ну а теперь, друзья, переходим плавно к увлекательному процессу – распределению места нас в двадцатке. На самом дне крутого кипятка сегодня встречаете Мэри Гу, ее очередную попытку доказать свое право на тепленькое место под солнцем. На этот раз Мэри, правда, придется начинать все с чистого листа, то есть с 20-й ступени чарта. Хотя еще неделю назад всем казалось, что у нее вот-вот все стало складываться. Но, увы, очередное падение на самое дно. Но уверена, она девушка с характером, выкарабкается ей не впервой. Трек «Заново» Мэри Гу, 20-я строчка крутого кипятка.
1: Мы

На 19-й строчке дебютирует Анна Немченко. Добавлю, что это ее вторая попытка залететь в наш чарт. Первая была с треком «Танцпол везде» и, увы, с треском тогда провалилась. Ее дебютный хит не продержался в двадцатке даже недели. Вероятно, Анна все же провела работу над ошибками, и свой новый хит «По городам» она готова нести по ступенькам чарта с гордо поднятой головой. «По городам» Анна Немченко. Старт в крутом.

На 18-ю ступень скатилась на этот раз Полина Гагарина. Несмотря на свою прекрасную физическую форму, Полина уже подумывает о пластической операции. Правда, хочет сделать она ее у знаменитого хирурга из Китая. Говорит, что он совершает настоящие чудеса, а его операции длятся всего лишь 40 минут. Правда, есть тут одно жирное «но». Попасть к нему, ох, как непросто. Например, запись на 2027 у него уже вся закрыта. Но Полина ждать готова. Возможно, что с таким запасом терпения она дождется и верхних позиций у нас в чарте. Трек «Твоими руками». Возможно, это название как раз ее сигнал во вселенную. Полина Гагарина сегодня на 18-й ступени крутого кипятка. Кто ты?

0: Подбираемся мы к 17-й строчке. Еще кое-чем новеньким вас порадую. Анна Асти замутила мощный коллаб с Димой Биланом. И назвали они свой совместный хит весьма эпично. Эпилог. В тизере новой работы Аня и Дима предстали в откровенных образах, чем запустили целую волну слухов в свой адрес. Фанаты и одной, и другого сочли их позы и взгляды слишком интимными. И сразу же начали строить догадки, не связывает ли Диму и Аню нечто большее, чем просто работа и просто совместный хит. Знакомьтесь, друзья, и выводы делайте сами. Эпилог впервые в чарте на 17-й ступени. Анна Асти и Дима Билан.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трех.

0: эпилоге.
1: На 16-й строчке, как и неделю назад, будем шагать по приборам, друзья. Благо, их количество тут просто зашкаливает. За них спасибо Сергею Лазареву, его компасы точно не позволят вам заблудиться в нашем кипящем напитке. Сергей Лазарев, трек «Компасы», не пропадете. 16-я строчка чарта.

На 15-ю позицию опустился таки в чарте Володя Пресняков. Видимо, фраза «брать быка за рога» для Володи раз и навсегда стала триггером и неприятным воспоминанием о прошлом. Напомню, буквальная стычка с быком у певца произошла на съемках одного популярного телешоу. И в результате Володя там едва не погиб. Он признавался, что это не показывали по телеку, потому что там реально жесть. Бык его ломал, и певец фактически летал по воздуху полминуты. И, кстати, по правилам того шоу, быка нельзя было брать за рога. С тех пор Володя даже и не пытается. Владимир Пресняков, «Выше облаков», ниже в чарте и 15-я строчка крутого кипятка.

11 на 14 ступень сегодня скатился DJ Smash. Оказалось, что его Бэмби недостаточно повзрослел, чтобы тягаться за место в верхней десятке. Поэтому за неделю трек чуть растерял завоеванные позиции, и сегодня он звучит лишь на 14 ступени. DJ Smash, Бэмби.

Пришло время узнать, кто же подобрался сегодня к 13-й строчке чарта. Здесь услада для глаз, но и для ушей, конечно же. «Малахит» — этот драгоценный хит от группы «Винтаж». В клипе на этот трек солистка Анна Плетнева решила вернуться к своим истокам и вспомнить, что по образованию она скульптор. Правда, в этот раз артистка не создавала произведения искусства, она им стала сама. В новом клипе Аня предстает в образе ожившей статуи, словно Галатея, сошедшая с пьедестала, благодаря силе вдохновения и силе чувств. Клип, надо признать, получился атмосферным и по-настоящему магическим. Там и пластика, и свет, и детали. Все это создает ощущение, будто зритель наблюдает за рождением искусства в реальном времени. Как рассказывает Аня, когда снимали этот клип, происходили настоящие чудеса. Ну и эта магия зафиксирована и теперь готова проникнуть в каждого, кто этот клип посмотрит. Только загадайте то, о чем давно мечтали, говорит Аня. Загадывайте, друзья, уже пора. «Малахит» группа «Винтаж» звучит на 104. 13-я строчка крутого кипятка.

0: На 12-ю ступень взлетел новый хит Зиверт «Газ». По признанию Юли, «Газ» — это метафора движения вперед, независимо от обстоятельств. Что бы ни происходило, на какой вершине ты бы ни был, все равно нужно двигаться вперед. Собственно, своему же девизу Юля следует беспрекословно. Трек «Газ» Зиверт плюс 5 ступенек за одну неделю, и уже номер 12.
1: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

На 11-ю строчку сегодня не менее эффектно залетела другая барышня Лера Бервольф. Но тут, знаете ли, сам образ обязывает упасть и воскреснуть из пепла. Трек «Феникс» – Ван Гою мега-хит этого лета. Бервольф, «Феникс» – 11-я строчка крутого кипятка.

0: крутой кипяток. Спонсор программы — магазины «Ювелир Прайд». В магазинах «Ювелир Прайд» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазинах «Ювелир Прайд» выгодный обмен старых золотых украшений на новые, а также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Прайд». Торговые центры «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж.
1: Мы варимся уже в верхней десятке чарта и открывает ее группа A-Studio. Пока позиция трека «Она не виновата» остается стабильной вторую неделю подряд, в то время как солистка Кэти Топурия уже вовсю жаждет перемен в жизни. Этой весной она решилась на радикальные перемены во внешности. Кэти рассталась с длинными локонами, отдав предпочтение вдруг каре. Фанатам, кстати, уже нравится, что вместо длинных волос девушка теперь носит объемный боб. При этом Кэти решила не экспериментировать пока с цветом, оттенок волос у нее остался прежним, как и место в нашем чарте, напомню. Трек «Она не виновата», A-Studio, 10-я строчка крутого кипятка.

На девятой ступени крутого кипятка сегодня те же ребята, что и на прошлой неделе. Команда Филатов и Кэрос. Команда-то та же, но есть нюанс. Трек у них нынче абсолютно новый. О нем я рассказывала вам неделю назад. Тот трек, который не гуглится ни одной умной колонкой. Но у нас все иначе, мы ваши желания понимаем с полуслова. И если мы слышим фразу «включи музыку», значит, самое время запускать в эфир команду Филатов и Кэрос. Их новый трек «Включи музыку» сегодня впервые в чарте и сразу на девятой ступени.

0: Восьмую ступень заполнит сегодня томный голос Джонни. Недавно певец отличился. Он сделал памятный подарок одному юному любителю музыки. Короче, друзья, мальчишка собирал на гитару деньги в интернете. Его активно пиарила мама, и вот однажды гитарист команды Джонни наткнулся в сети на этот ролик. Растрогался, предложил мальчику бесплатный урок, а уже после с ним связался сам Джонни и подарил пареньку гитару. Правда, с одной ремарочкой. Он попросил его: «Всегда иди к своей мечте и никогда не теряй веру в себя. Пусть эта гитара станет началом чего-то большего. Играй, ошибайся, пробуй снова. И тогда ты услышишь себя так, как всегда мечтал». Ну, думаю, что эти слова и этот сюрприз юный гитарист точно запомнит надолго. Трек «Помню», Джонни, восьмая строчка крутого кипятка.
1: Я все

0: Чарт «Крутой кипяток» представляет ювелир Прайд. Воспользуйтесь классным предложением для молодоженов. Скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. В ювелир Прайд продолжается выгодная скупка золота. Деньги вы получаете сразу. Ювелир Прайд. Торговые центры «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. Добрались мы, друзья, до седьмой строчки чарта. Сюда шагнула Оля Серябкина, которая метит еще выше, чем к вершине чарта. Куда же выше, спросите вы? Оказывается, есть куда. Ольга призналась, что с удовольствием примет участие в конкурсе «Интервидение», если вдруг ей поступит такое приглашение. И вообще любое, где она сможет заявить громко, что она из России. Правда, боюсь, вряд ли такое предложение поступит Оле с просьбой исполнить ее трек «Асфальт». Он, кстати, у нас сегодня на седьмой ступени. Ольга Серябкина.
1: Наши глаза зажегся город.

На 6-й позиции в чарте певица Ёлка со своим свежим треком «Проще». Довольно органичный для Ёлки хит, ведь в жизни она очень простая, легкая, воздушная. Несмотря на плотный гастрольный график, Ёлка частенько разрешает себе спонтанность и шаги не по плану. Причем это касается и песен, и мероприятий, и концертов. Ёлка из тех старомодных людей, которые очень суеверны, они не любят анонсировать и громко заявлять о своих планах. Они предпочитают наслаждаться результатом уже проделанной работы. Ну а сегодняшний результат, уверена, Ёлку порадует. Трек «Проще», 6-я строчка крутого кипятка.

И, наконец, добрались мы до пятерки лучших. На пятую ступень скатился прошлый бронзовый призер, певец Лирик. У его кассеты сегодня немного заело, что не могло не сказаться на результате. Трек кассеты «Кирилл Лирик» минус две позиции за неделю и пятая строчка крутого кипятка.

А мы узнаем, какой же трек сегодня на четвертой ступени чарта. Трек, о котором сразу после премьеры стали говорить так. Это нереально. Шедевр. Идеал. И ни капли критики, заметьте. Это все о свежей работе Вани Дмитриенко «Ртуть». Правда, прорваться в тройку лидеров с такой поддержкой Вани все равно пока не выходит. Градус, видимо, нужно чуток приподнять. Пока четвертая ступень. Трек «Ртуть» Ваня Дмитриенко.

0: А теперь тройка лучших, тех, благодаря кому наш кипяток бурлит еще сильнее. Бронзу чарта забирает сегодня лиричный мод. Его намеки работают отлично и метко попадают в цель. Намеки на пьедестал уже услышаны, мод здесь. Осталось поколдовать с фразами, чтобы добраться до вершины. Трек «Намек на нас». Мод. Бронза чарта.
1: Третье место.

0: Серебро чарта, друзья, сегодня достается прошлому лидеру. Да, вот так вот легко потерять всего за неделю то, к чему ты шел долгие зимние месяцы. Увы, но трек-то не сумел продержаться выше всех слишком долго. С ним сегодня произошло именно то, к чему Холли Флейм, судя по тексту трека, так искренне на самом-то деле стремился. Он медленно погружается вниз. Трек-то Холли Флейм, серебро чарта.
1: Второе место.

Пришло время узнать, кто же сегодня оказался на вершине крутого кипятка. Ну а теперь золото, друзья. Золото забирает артист, который следует проверенному принципу. Проверен этот принцип не то что годами, столетиями. Пришел, увидел, победил. Именно так с некоторых пор в своей карьере действует Мари Краймбрери и нас подстегивает. Мол, давай не ждать. А давай, соглашаемся мы и вручаем Мари золото чарта. Трек «Давай не ждать» Мари Краймбрери.

0: Это был обладатель золота нашего чарта Мари Краймбрери и трек «Давай не ждать». В следующую пятницу узнаем, кто сможет довести эфир до кипения вновь. Наслаждайтесь маем, теплом и, наконец-то, яркими красками. И обязательно танцуйте, лето ведь уже совсем близко. До новых встреч на просторах местного. Пока-пока.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы — магазины «Ювелир Прайд». В магазинах «Ювелир Прайд» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазинах «Ювелир Прайд» выгодный обмен старых золотых украшений на новые, а также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Прайд» – торговые центры «Славяне» и «Адмирал».

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В России увеличили годовой лимит сверхурочной работы. Госдума поддержала инициативу, позволяющую перерабатывать вместо 120 часов 240 часов в год. Нововведения начнут действовать с 1 сентября. Согласно закону, привлекать сотрудника к переработкам сверх текущей нормы можно будет только с его письменного согласия, при условии, что такая возможность прописана в коллективном договоре или соглашении. Также закон меняет правила оплаты. Все часы сверхурочной работы, начиная со 121 часа в год, должны оплачиваться не менее чем в двойном размере. Для работников предпенсионного и пенсионного возраста, а также для тех, кто трудится во вредных условиях, повышенный лимит в 240 часов возможен только при отсутствии медицинских противопоказаний. Летом россияне смогут получать новую налоговую выплату. На нее смогут рассчитывать семьи с двумя и более детьми при доходе ниже полутора прожиточного минимума на человека. Выплата представляет собой перерасчет НДФЛ за прошлый год по сниженной ставке 6%. С 1 июня после завершения декларационной кампании родители двоих и более детей смогут обратиться за выплатой. Государство пересчитает НДФЛ по ставке 6% вместо фактической и единовременно вернет сумму, уплаченную сверх этого. Министр уточнил, что выплата коснется примерно 4 миллионов семей, в которых воспитываются почти 11 миллионов детей. Водители в Карелии призывают к осторожности во время гроз и ливней. По 16 мая в республике ожидаются ливневые дожди, а они резко ухудшают видимость и увеличивают тормозной путь. Водителям перед поездкой советуют проверить исправность стеклоочистителей и световых приборов. Скорость и дистанцию выбирать с учетом состояния дороги, видимости и плотности потока. Избегать резких маневров и экстренного торможения. Особое внимание уделить пешеходным переходам, жилым зонам и местам у детских учреждений. Госавтоинспекция призывает и пешеходов быть внимательными. Перед переходом проезжей части необходимо убедиться в безопасности. В Костомукше участились засоры канализации. Горводоканал предупреждает, нельзя выбрасывать в канализацию посторонние предметы. При устранении засоров специалисты регулярно извлекают влажные салфетки, памперсы, предметы гигиены, полотенца, тряпки и даже строительный мусор. Причем влажные и вискозные салфетки становятся основной причиной засоров. Они не растворяются в воде, а скапливаются в трубах. 26 апреля сброс строительного мусора и палок привел к остановке оборудования на одной из главных канализационных насосных станций города. А в праздники 1 и 2 мая произошло подтопление канализационных колодцев в районе улиц Беломорская и Вербная. Из-за засора была парализована работа КНС-15. Жители Костомукши просят бережно относиться к городским системам водоотведения. Это поможет избежать аварий, подтопления и преждевременного износа канализационных сетей. Доступ в военное лесничество в Карелии ограничили. Меры действуют с 9 по 29 мая. В этот период ограничено пребывание в лесах военных лесничеств и въезд в них транспортных средств. Ограничения касаются всех за исключением транспорта воинских и пожарных частей, лесопожарных и аварийно-спасательных формирований, оперативных служб и патрульных групп в лесах, расположенных на территории земель обороны и безопасности Карелии. Добавлю, что непосредственно в границах республики военные леса занимают более 72 тысяч гектаров. Они разбросаны по разным районам Карелии. Наибольшие площади сосредоточены на юге республики, а также в Кемском, Сегежском районах и вблизи Петрозаводска. Они закреплены за воинскими частями, полигонами и оборонными объектами. В поселке Ледмозеро произошел пожар в частной бане. Сообщение о возгорании в Музерском районе поступило в экстренные службы 13 мая в 5:30 утра. На место происшествия выехали дежурные караулы пожарной части поселка Ледмозеро и села Ругозеро. Спасатели обнаружили, что огонь охватил все внутреннее пространство бани. Возгорание удалось полностью ликвидировать к 6:15. Пострадавших нет, причина устанавливается. Далее прогноз погоды. Спонсор магазины «Наше мясо» на Антикайнина 26 и Калевала 4А. Дачный сезон стартовал, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сырые специи в ассортименте. Наполняем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антикайнина 26 и Калевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. Сегодня в Костомукше переменная облачность, без осадков, до 17 градусов прогреется воздух, ветер незначительный, атмосферное давление в норме. Завтра в Костомукше будет пасмурный день, слабый дождь, до плюс 12 градусов прогреется воздух, ветер будет северный, северо-восточный, порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление завтра в Костомукше будет низким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. В РЖД на железнодорожную станцию Костомукша-Товарная требуется составитель поездов с полным средним образованием. График работы сменный, заработная плата 90 тысяч рублей и выше, единовременная выплата 20 тысяч рублей при трудоустройстве, индексация заработной платы, единовременное вознаграждение за преданность компании, возможность получения бесплатного высшего или среднего специального образования. Подробности по телефону 921-880-89 и на втором этаже ЖД вокзал. В Костомукше. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов стартовал. Приходите и покупайте пионы по 450 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся с стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-60-860. Активный сезон ремонтов и строительства строительство стартовало, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши: гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Тыком-сервис. На постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104.

0: Реклама на местном радио.
1: С увеньях тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
4: Ой, не, антенна барахлит.
3: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
4: Уже звоню.
3: Ситилинк, 5-20-09.
5: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
6: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: И антенна не нужна.
3: Пам-пара-пам.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Весна на радио, счастливый сезон.
8: На местном радио.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Лето в цвете». Стилист Анна Скороходова рассказала о модных цветовых сочетаниях в одежде. По ее словам, этим летом актуальными станут самые необычные комбинации, которые сделают образ дорогим и интеллектуальным. Среди них сливочно-желтый оттенок с холодным серым, небесно-голубого с шоколадным, лаймовым с молочным и пудрово-розовый с оттенками хаки и оливковым. Скороходова уточнила, что молочный, карамельный, кремовый, песочный, графитовый, оливковый, терракотовый и глубокий синий цвета сделают ваш внешний вид визуально богаче, поскольку они выглядят сдержанно и продуманно. В свою очередь, яркие оттенки могут перегрузить образ, предупредила стилист. Важную роль в восприятии цвета играет и фактура ткани. Один и тот же оттенок может выглядеть по-разному в зависимости от материала. Лен придает естественность и благородство, хлопок – структуру и свежесть, а шелк – глубину и роскошь. Ну а сатин усиливает насыщенность цвета. К примеру, небесный голубой на натуральных тканях выглядит куда дороже, чем на синтетических. Кроме прочего, стилист предложила добавить в летний гардероб льняные костюмы светлых оттенков, свободные белые рубашки, базовые топы природных тонов, платья миди или макси, юбки средней длины, лаконичные сандалии и структурированные сумки нейтрального цвета. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. До 56-го. В «Элеганте» поступление обуви. Обуви, летние коллекции, в том числе модный итальянский бренд «Регина Ботини». Все еще действуют в «Элеганте» и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: на местном радио.
1: Помыть машину у дома? Мойка. Купи в Силе. Очистить садовую технику? Инвентарь на даче? Мойка. Огромный ассортимент в Силе. Отмыть дорожки, окна, фасад, а может даже ковер или велосипед? Вперед за мойкой в Силу! До 31 мая при покупке мойки Quattro Elementi пеногенератор в подарок. Надежные мойки Quattro Elementi по отличным ценам в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
2: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН 304-100-103-300-232.
3: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
4: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
5: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов?

0: Пришло время попробовать новинку у папы Ромы. Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Дарим настроение. Заряжаем позитивом. Включай весну на местном радио.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган сертифицировал новый Юни-Вэ для российского рынка. Лифтбеки теперь будут выпускать в Калининграде. Снаружи их можно отличить по закрытой передней панели и встроенным дверным ручкам. В салоне новый центральный тоннель и более крупные цифровые панели. Двигатели теперь два на выбор. На 180 и 235 лошадиных сил. В России резко возросли продажи новых автомобилей. В апреле дилеры продали 117 тысяч штук. Месяц стал лучшим с начала года. Рост к марту 12%, а к апрелю прошлого года 15%. Самой популярной маркой остается «Лада», а самой популярной моделью – «Гранта». Но «Теннет Т7» и «Хавейл Джолион» продаются лучше «Весты». «Воя» и «Джейку» стали самыми быстрорастущими китайскими марками на российском рынке. По данным «Автостата», продажи люксовых гибридов и электромобилей «Воя» увеличились в 3 раза. Это связано с российской сборкой и ростом цен у конкурентов. А «Джейку» укрепил позиции в бюджетном сегменте благодаря успеху компактного кроссовера «J6». Люксовый 7-местный кроссовер можно купить в пределах 5,5 миллионов рублей. Самая проверенная модель с большим выбором комплектации Exit VX. Honchi HS7 порадует любителей комфорта. У него адаптивная подвеска и есть функция мягкого гибрида. Agak GS8 – самый доступный вариант в этом классе. Выбрать люксовый 7-местный кроссовер поможет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: сказала, просто в городе ли ты сейчас? У тебя же теперь концерты, там фанаты.
1: Espero que el tu amigo se reprenda. Me diga, que si это фантастичный.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В России увеличили годовой лимит сверхурочной работы. Госдума поддержала инициативу, позволяющую перерабатывать вместо 120 часов 240 часов в год. Нововведения начнут действовать с 1 сентября. Согласно закону, привлекать сотрудника к переработкам сверх текущей нормы можно будет только с его письменного согласия, при условии, что такая возможность прописана в коллективном договоре или соглашении. Также закон меняет правила оплаты. Все часы сверхурочной работы, начиная со 125 часа в год, должны оплачиваться не менее чем в двойном размере. Для работников предпенсионного и пенсионного возраста, а также для тех, кто трудится во вредных условиях, повышенный лимит в 240 часов возможен только при отсутствии медицинских противопоказаний. Летом россияне смогут получать новую налоговую выплату. На нее смогут рассчитывать семьи с двумя и более детьми при доходе ниже 1,5 прожиточного минимума на человека. Выплата представляет собой перерасчет НДФЛ за прошлый год по сниженной ставке 6%. С 1 июня после завершения декларационной кампании родители двоих и более детей смогут обратиться за выплатой. Государство пересчитает НДФЛ по ставке 6% вместо фактической и единовременно вернет сумму, уплаченную сверх этого. Министр уточнил, что выплата коснется примерно 4 миллионов семей, в которых воспитываются почти 11 миллионов детей. Водители в Карелии призывают к осторожности во время гроз и ливней. По 16 мая в республике ожидаются ливневые дожди, а они резко ухудшают видимость и увеличивают тормозной путь. Водителям перед поездкой советуют проверить исправность стеклоочистителей и световых приборов, скорость и дистанцию выбирать с учетом состояния дороги, видимости и плотности потока. Избегать резких маневров и экстренного торможения. Особое внимание уделить пешеходным переходам, жилым зонам и местам у детских учреждений. Госавтоинспекция призывает и пешеходов быть внимательными. Перед переходом проезжей части необходимо убедиться в безопасности. В Костомукше участились засоры канализации. Горводоканал предупреждает, нельзя выбрасывать в канализацию посторонние предметы. При устранении засоров специалисты регулярно извлекают влажные салфетки, памперсы, предметы гигиены, полотенца, тряпки и даже строительный мусор. Причем влажные вискозные салфетки становятся основной причиной засоров. Они не растворяются в воде, а скапливаются в трубах. 26 апреля сброс строительного мусора и палок привел к остановке оборудования на одной из главных канализационных насосных станций города. А в праздники 1 и 2 мая произошло подтопление канализационных колодцев в районе улицы Беломорская и Вербная. Из-за засора была парализована работа КНС-15. Жители Костомукши просят бережно относиться к городским системам водоотведения. Это поможет избежать аварий, подтопления и преждевременного износа канализационных сетей. Доступ в военное лесничество в Карелии ограничили. Меры действуют с 9 по 29 мая. В этот период ограничено пребывание в лесах военных лесничеств и въезд в них транспортных средств. Ограничения касаются всех, за исключением транспорта воинских и пожарных частей, лесопожарных и аварийно-спасательных формирований, оперативных служб и патрульных групп в лесах, расположенных на территории земель обороны и безопасности Карелии. Добавлю, что непосредственно в границах республики военные леса занимают более 72 тысяч гектаров. Они разбросаны по разным районам Карелии. Наибольшие площади сосредоточены на юге республики, а также в Кемском, Сегежском районах и вблизи Петрозаводска. Они закреплены за воинскими частями, полигонами и оборонными объектами. В поселке Ледмозеро произошел пожар в частной бане. Сообщение о возгорании в Музерском районе поступило в экстренные службы 13 мая в 5:30 утра. На место происшествия выехали дежурные караулы пожарной части поселка Ледмозеро и села Ругозеро. Спасатели обнаружили, что огонь охватил все внутреннее пространство бани. Возгорание удалось полностью ликвидировать к 6:15. Пострадавших нет, причина устанавливается. Далее прогноз погоды. Спонсор магазины «Наше мясо» на Антикайнина 26 и Калевала 4А. Дачный сезон стартовал, вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица в продаже, уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сырые специи в ассортименте. Наполняем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антикайнина 26 и Колевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. Сегодня в Костомукше переменная облачность, без осадков, до 17 градусов прогреется воздух, ветер незначительный, атмосферное давление в норме. Завтра в Костомукше будет пасмурный день, слабый дождь, до плюс 12 градусов прогреется воздух, ветер будет северный, северо-восточный, порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление завтра в Костомукше будет низким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Яркого продолжения пятницы, друзья, всем настроенным сейчас на 104. В наших с вами силах раскрасить предстоящий вечер яркими штрихами. Предлагаю именно этим и заняться в ближайший час, ну и добавить, конечно же, жару в эту пятницу с помощью крутой музыки и нашего с вами бодрого настроя. Зовут меня Катя Бажова, за пультом Даниил Бриллиантов. Это «Еще не вечер». Здравствуйте.

0: В этом часе пятница предстанет, друзья мои, вашему взору и слуху в наикрутейшем своем проявлении. У нас в эфире будет много музыки, полезной информации и много самых разных подарков. Сразу о них расскажу. Помимо традиционных, это ведерко крылышек и вкусности от Суши Биг, еще парочку розыгрышей мы проведем. Организуем, во-первых, подарок по случаю сегодняшнего Международного дня семьи, ну и пятничную традиционную проходку в аквапарк Синеранта сегодня разыграем. Без подарков, конечно же, выходные мы вас не отпустим. Главное, чтобы контакты наши у вас были близко, где-то под рукой. 37027 – это наш эфирный номер и телефон для смс-сообщений и посланий в МАКС 911-402-2040.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске. Редактор

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 34100-103-300-232.
1: Да, здесь есть все, что нужно.

0: работников. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: праздник каждый день.
1: Друзья мои, Международный день семьи сегодня в календаре. Решили мы не пропускать хороший повод и отметить его хотим мы памятным подарком, который, конечно же, очень хочется нам презентовать кому-то из вас. Собрали мы очень теплые, эстетичные, экологичные полезности, все с фирменным логотипом местного радио, собрали их в единый красивый пакетик. Эти приятности точно пригодятся и детям, и взрослым, такой вот семейный приятный бонус. Ну и суть конкурса, конечно же, тоже будет вокруг темы семьи у нас крутиться. И на самом деле конкурс не очень сложный. Сейчас все расскажу и все объясню. Предлагаю вам, друзья мои, представить и поразмышлять, с какой песней у вас ассоциируется ваша любимая семья. Это может быть строчка из песни, название песни. По смыслу мы вас никак не ограничиваем. Это может быть ироничное что-то, либо милое и трогательное. В общем, накидывайте свои ассоциации со своей любимой семьей и скидывайте нам их на мобильный номер в СМС или в мессенджер Макс на 911-402-2040. Но еще раз повторюсь, как звучит задание. Звучит оно так. Какая песня или строчка из песни подходит под атмосферу и настроение вашей любимой семьи? 911-402-2040. Времени у вас много. Никак не ограничиваем мы там одной или двумя песнями. Ближе к завершению часа мы подведем итоги. Пока фантазируйте, вариантов может быть много. Версий тоже принимаем от одного человека сразу несколько. Пишите, будем периодически возвращаться к этой теме и зачитывать ваши варианты и ваши ассоциации в прямом эфире. Итак, День семьи, Международный день семьи мы сегодня в эфире отмечаем. Ну и приз, повторюсь, классный памятный подарок, набор от местного радио.

0: Новости Северстали.
1: Несмотря на прошедшую малоснежную зиму, в нашем городе риск обводнения карьеров карельского катыша присутствует всегда, особенно в паводковый период. Поясню, что весной к паводку на комбинате специалисты готовятся заранее, согласно разработанному плану. В этом году в первую очередь провели ремонтные работы насосного оборудования. Также собрали дополнительные установки для карьеров западной и южной. На случай выхода из строя основного оборудования подготовили резервное. Совместно с горным участком проработали строительство зумфов. Команда проводит большую работу для отвода вод из действующих карьеров и дренажных систем. По плановой модернизации водоводов в карьере центральной смонтировали 200 метров водовода, в карьере северной 3 – порядка 300 метров. Приступили также к реализации проекта по строительству нового водовода в карьере южной. Длина его составит свыше 1000 метров. Не обошлось, правда, без сложных высокоответственных задач. Специалисты восстановили стояк основного водовода карьера центральной на высоте 70 метров. Для этого привлекали промышленных альпинистов, координировал работу. Работа здесь механик участка водоотведения Павел Егоров. Профессиональный подход и организация позволили не допустить подтопления нижнего горизонта карьера.

0: Важно знать.
1: Важно знать.
0: Важно знать. Всем и каждому. Важно знать.
2: Проанонсирую важное мероприятие, которое пройдет, друзья, в нашем городе уже завтра, 16 мая. Сейчас в Костомукшу едет команда поддержки онкологических пациентов. Насыщенная программа ждет горожан с 11 до 18 часов. Пройдет мероприятие 16 мая, еще раз подчеркну, в Центральной библиотеке. В этот день специалисты благотворительного фонда имени Арины Тубис расскажут много полезной информации. Информация будет о формах поддержки онкопациентов и их близких, о маршрутизации пациентов. Смогут задать все интересующиеся вопросы жители нашего города специалистам. Также костомукшане смогут пообщаться с врачом-лимфологом Мариной Белозеровой. Она расскажет о профилактике и лечении лимфодемы. Напомню еще раз, что мероприятие пройдет в Центральной библиотеке уже завтра, 16 мая, с 11 до 18 часов. Подробную программу с расписанием можно найти в официальном паблике издания «64-я параллель онлайн».

0: праздник каждый день.
1: Очень круто, друзья, что вы решили подхватить нашу инициативу сегодня отметить день, Международный день семьи в эфире вместе с местным. Напомню, что мы вам предложили описать свою семью строчкой с песни, либо названием песни, и скинуть свой вариант, ироничный или милый, или трогательный, или очень душевный, скинуть его нам в СМС на номер 911-402-2040. И готова я уже несколько версий озвучить, которые к этому часу к нам уже прилетели. Начнем с песни Егора Крида «Ты буди-буди-буди, пока крутишь бигуди, на работу к 9, зачем тебя я заводил? Ты буди-буди-буди, пока крутишь бигуди, на учебу к 9, и тебе пора идти». Вот такая семья у нас имеется, где кого-то одного приходится старательно будить ежедневно. Причем еще варианты, сейчас я их зачитаю. «Спасибо за день, спасибо за ночь, спасибо за сына и за дочь». Очень трогательная версия. Еще варианты, я так понимаю, что это строчки из группы, из песни группы «Пицца». «Без тебя жизни нет, я не смогу найти, сколько ни жмись к стене, сквозь нее не пройти». Еще версия. «Знаю, ждут меня и любят, и скажу вам, не то я, хорошо, когда на свете есть надежная семья». И еще одну версию нам прислали с этого же номера. Я так понимаю, что здесь прям про всю большую семью. Еще любимая, поем ее с внуками. Прокомментировали нам: «На рыбалке с дедушкой я провел полдня, я поймал 3 окуня и еще линя». Очень дружная семья, еще и рыбаки при этом. Здорово. Далее читаем следующие версии. «Любовь, она есть только то, что кажется. Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила». Но это, насколько я помню, Алена Апина. Еще версия тут Аллегрова, красивая. «Угнала тебя, угнала». Ну и что же тут криминального? Есть вопросики тут к семье, конечно же, но все-таки классная версия. Я так понимаю, что с юмором. «А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь». Ну, надеюсь, что вместе с милым или с милой. Тут только такой вариант. Принимаем, если уж речь о семье. Далее, друзья, еще одна версия. «Ах, я сама, наверное, виновата, что нет любви хороший у меня». Еще версию зачитываем. «Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял». Но тут все по классике, да, с милым рай в шалаше. Тут версия с именами пошла, друзья, личные версии, личные истории. «У меня букашки, а твоей Наташки». «Сладкую ягоду брали вместе, горькую ягоду я одна». Еще один вариант описания собственной семьи. Ну и еще одна версия, которую, наверное, в этом отрезочке я озвучу сейчас. «Но там, в стране далекой, есть у меня жена». Да, тут к этой семье тоже есть вопросики. Тут какой-то любовный треугольник намечается. Но я понимаю, что все в юморе и все с иронией. Поэтому, друзья, накидывайте ваши версии, продолжайте писать. Напомню, задание звучит так. С какой песни или строчкой из песни у вас ассоциируется ваша собственная семья? 911-402-2040. В завершении этого часа выберем самую креативную, самую классную или самую оригинальную версию и ее автору вручим подарок от местного радио.

0: «Сириус ПТЗ» – специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. ООО «Сириус ПТЗ», город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6, ОГРН 116-10-01-06-39-81.
1: Сувини их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шопперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Папа Рома. Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Практически вечер пятницы, друзья, вы еще не запаслись ведерком вкуснейших куриных крылышек в острой панировке от Папы Ромы. Пора, мне кажется, прямо сейчас это исправить. У вас будет возможность выиграть целое ведерко крылышек у нас в прямом эфире. Формат конкурса «Дай пять» у нас привычный, вам знакомый, наизусть, наверное, уже известный. Мы взяли один горячий хит этой недели из нашего чарта. Он взят, крутой кипяток, которым вы могли наслаждаться сегодня с 13 до 14. Сможете услышать повтор еще и в воскресенье. Все горячие хиты недели в нем собраны. И вот один хит из этого чарта мы взяли и поджарили в этом хите одно единственное слово. Ваша задача — понять, какое же именно слово мы сегодня подогрели, пожарили, покрыли корочкой. Ваши версии мы принимаем традиционно на наш мобильный номер 911-402-2040. Автор первого верного ответа сегодня получит ведерко крылышек, но поясню, что нужно не только прислать нам смс, нужно еще и ответить обязательно на звоночек, когда мы вам с вами попытаемся созвониться и пообщаться в эфире. Это очень важно, мы очень хотим с нашими победителями познакомиться и пообщаться и поздравить вот так вот тет-а-тет. Итак, друзья, задание у нас готово, давайте не будем отвлекаться. Хит очень яркий, он уже, у нас уже, пожалуй, наверное, недельки три в чарте крутится. И одно слово в нем спрятано. Внимание, слушаем.

Итак, друзья, идем по компасам, идем по приборам. Какое же слово мы сегодня закрыли в известном хите? Голос, я думаю, тоже знакомый, Сергей Лазарев. Наверняка его узнали, я думаю, это подсказкой не будет. 911-402-2040. Какое слово у нас сегодня поджарено? Пишите.

0: Друзья, ну а мы сегодня боремся за вкуснейший подарок. Ведерко куриных крылышек от папы Ромы. Чтобы их заполучить, вам необходимо было справиться с нашим заданием и догадаться, либо вспомнить, какое слово мы сегодня поджарили в горячем хите Сергея Лазарева. Не угадать название песни, а узнать именно то слово, которое у нас сегодня поджарено. Давайте еще разочек послушаем задание на сегодня.
1: Через туман.
0: Да, друзья, компасы, собственно, и прозвучали. Это есть название песни. Эту версию нам некоторые люди написали, но мы не это слово спрятали. К чему же тянутся эти самые компасы? Разные вы варианты нам накидывали. Слово «пропасти» нам прислали, к «ногам» прислали. И лишь несколько было абсолютно верных ответов. Но, к сожалению, звонок сорвался у нас. Пожалуй, отдадим мы, наверное, приз. Хоть человек и не ответил. 3037 заканчивается номер телефона, на который мы пытались сейчас дозвониться. Продолжают еще эти версии. Рукам нам пишут. На самом деле, друзья, правильный ответ – глазам. К твоим глазам тянутся компасы. Абсолютно верный ответ. И первый, кто нам прислал эту версию, человек, чей телефон, еще раз повторю, заканчивается на 3037. К сожалению, вы с нами не захотели или не смогли пообщаться по какой-то причине, раздались гудки. Но мы свяжемся, расскажем, как подарок забрать, друзья. Есть у нас еще некоторые вкусности, мы их совсем скоро еще разыграем. Оставайтесь с нами.

0: Еще кусочек.
1: Ну и, конечно же, мы вас в продолжение пятницы в эти выходные не отпустим без вкуснятины от кафе «Суши Биг». Сегодня у нас на кону будет запеченные, будут запеченные мидии, целая порция запеченных мидий от «Суши Биг». Но порция одна, вас желающих много, поэтому устроим небольшую борьбу за эти самые мидии. Расскажу сейчас о том, как же мы будем победителя нашего конкурса определять. Мы уже на этой неделе такой формат тестили и предлагаю еще разочек его повторить. Мы сейчас с вами переместимся в машину времени, и в ней мы будем путешествовать по самым вкусным событиям недавнего прошлого. У меня для вас есть несколько гастрономических подсказок, гастрономических рекордов, которые произошли все в один год. Это и будут мои подсказки, я их вам озвучу. И еще одна подсказочка будет, еще один кусочек. Это будет хит из того же самого года, о котором будет идти речь. Ваша задача все мои подсказки, в том числе музыкальную, внимательно выслушать и попытаться вспомнить или догадаться, о каком же временном периоде, какой же год сегодня у нас загадан и какой фигурирует. Далее вы свои версии скидывайте нам в смс на 911-402-2040, либо в смс, либо в макс, неважно. Главное сделать это быстро. Автор первого верного ответа сегодня забирает запеченные мидии, целую порцию запеченных мидий от кафе «Суши Биг». Ну и подсказки сегодня следующие. Рекорды гастрономические, с них начнем. Именно в этом году, в мае, был в Китае приготовлен торт длиной более 3 километров. Один торт длиной более 3 километров. В этом же году была изготовлена самая большая сырная тарелка в августе в штате Висконсин. Представили миру самую тяжелую сырную тарелку в мире. И в этом же году, уже музыкальная подсказка пошла, наш знаменитый отечественный поп-король выпустил свой весьма провокационный хит, который зачем-то выучили даже дети наизусть. И его кусочек мы с вами услышим прямо сейчас. Внимание!

0: Да, друзья, понеслась. И о каком же периоде, какой год у нас сегодня загадан? Просто цифры, 4 цифры. Мы ждем от вас в смс-сообщении, в мессенджере Макс, неважно. Пишите, какой год у нас сегодня загадан. Автор первого ответа получает запеченный мидий от кафе «Сушибик».
1: Может, закажем пиццу?
2: Как раньше?
1: Ну да.
2: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши-Биг.
1: Чем тебе старая пицца не угодила?
2: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номера уно в Костомукше.
1: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши-Биг. 911-419-2020.
3: Суши-Биг. Здравствуйте.
1: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
4: Доставка осуществляет Суши Гид. ОГРН 12-01-50-40-17. ИНН 100-ровно-401-96-92.

0: Ну, кусочек музыки мы вам уже включили. Филипп Киркоров исполнил кусочек хита «Цвет настроения синий». Мы просили вас вспомнить, в каком же году, во-первых, вышел этот хит, и в каком году произошли те самые рекорды, о которых я вам рассказывала, рекорды кулинарные. И готовы мы назвать победителя, но прежде чем мы назовем имя, он сам, собственно, его и озвучит. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
1: Меня зовут Оксана.
0: Оксана, очень приятно. Оксана, какой год вы нам написали? В каком году все эти события, на ваш взгляд, происходили?
1: Ну, я написала...
0: Еще раз, Оксана, произнесите, куда-то вы пропали на секундочку.
1: 2018.
0: Да, именно этот самый год, 2018, в котором Филипп Киркоров выпустил «Цвет настроения синий» и «Сырную тарелку», самую большую в мире увидел. Оксана, расскажите, почему именно на этот год вы сделали ставку? Это было на удачу или вы... Прям помните, в каком году зажигали под «Цвет настроения синий»?
1: Да, да, скорее всего, песня навела на этот год. Песня. Про тарелку сырную, конечно же, я не знала.
0: Вы как вообще к сыру относитесь?
1: Отлично.
0: Отлично. С запеченным мидием?
1: Ну, вот как-то не знаю. Ну, я думаю, у меня дети обрадуются.
0: Дети обрадуются. Ну что ж, поделитесь с детьми в любом случае и попробуйте всей семьей, тем более, что праздник-то сегодня семейный. Заодно и отметите. Оксана, а что у вас интересного произошло в 2018 году? Можете ли вспомнить в жизни?
1: 2018, мой, даже и не помню, это было так давно.
0: Это было так давно, как будто бы прошла жизнь, а хотя 8 лет всего прошло. Ну, Оксан, поздравляю вас, подарок от Суши Биг сегодня абсолютно заслуженно ваш, насладитесь, приятного вам аппетита желаю, оставайтесь на связи за эфиром, все подробно вам расскажу.
1: Спасибо.
2: Реклама на местном радио.
3: Футболки бывают разные, синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
4: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Еще не вечер!
0: И, друзья мои, еще одна важная миссия у нас с вами осталась на сегодня. Мы в начале эфира проанонсировали, что мы отмечаем в эфире сегодня Международный день семьи. В календаре он именно 15 мая значится. Ну и чтобы как-то разнообразить этот эфирный час, вы, друзья, нам присылали свои версии и свои ассоциации по поводу того, с каким же настроением, с какой строчкой, с песней ваша семья у вас ассоциируется. Большинство версий я уже зачитала, еще несколько приходили к нам версии. Одна из них «Погода в доме», строчку из этой песни процитировали. Еще была версия «На белой карете» из этой знаменитой песни. И еще одна версия, которую я готова озвучить. «Девочки, он занят», тут, собственно, говорит сама за себя эта строчка. Все, семья уже как бы ни на что не рассчитывайте, девчонки. Ну и посовещались мы тут, покумекали, подумали, какую же версию признать победителем, и решили мы вот этой теплой, семейной версии, классной, дружной, так понимаю, семье, семье рыбаков, я не исключаю, отдать приз. Версия звучала так: на рыбалке с дедушкой я провел полдня и поймал 3 окуня и еще линя. Как подписали нам наш слушатель, поем мы ее с внуками. Вам сегодня достается наш подарок. Номер заканчивается на 11-18. Мы вас поздравляем, с днем семьи тоже поздравляем, надеюсь, отметите, и улов у вас будет хороший. Ну, сегодня, по крайней мере, улов в виде подарка от местного радио уже в ваших руках. Друзья, еще раз вас с праздником, с пятницей, конечно же. Наслаждайтесь, отдыхайте, наслаждайтесь майскими, уже зелеными выходными. Мы с вами услышимся здесь же на 104 уже в понедельник. Всем пока!

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В России увеличили годовой лимит сверхурочной работы. Госдума поддержала инициативу, позволяющую перерабатывать вместо 120 часов 240 часов в год. Нововведения начнут действовать с 1 сентября. Согласно закону, привлекать сотрудника к переработкам сверх текущей нормы можно будет только с его письменного согласия, при условии, что такая возможность прописана в коллективном договоре или соглашении. Также закон меняет правила оплаты. Все часы сверхурочной работы, начиная со 125 часа в год, должны оплачиваться не менее чем в двойном размере. Для работников предпенсионного и пенсионного возраста, а также для тех, кто трудится во вредных условиях, повышенный лимит в 240 часов возможен только при отсутствии медицинских противопоказаний. Летом россияне смогут получать новую налоговую выплату. На нее смогут рассчитывать семьи с двумя и более детьми при доходе ниже 1,5 прожиточного минимума на человека. Выплата представляет собой перерасчет НДФЛ за прошлый год по сниженной ставке 6%. С 1 июня после завершения декларационной кампании родители двоих и более детей смогут обратиться за выплатой. Государство пересчитает НДФЛ по ставке 6% вместо фактической и единовременно вернет сумму, уплаченную сверх этого. Министр уточнил, что выплата коснется примерно 4 миллионов семей, в которых воспитываются почти 11 миллионов детей. Водители в Карелии призывают к осторожности во время гроз и ливней. По 16 мая в республике ожидаются ливневые дожди, а они резко ухудшают видимость и увеличивают тормозной путь. Водителям перед поездкой советуют проверить исправность стеклоочистителей и световых приборов. Скорость и дистанцию выбирать с учетом состояния дороги, видимости и плотности потока. Избегать резких маневров и экстренного торможения. Особое внимание уделить пешеходным переходам, жилым зонам и местам у детских учреждений. Госавтоинспекция призывает и пешеходов быть внимательными. Перед переходом проезжей части необходимо убедиться в безопасности. В Костомукше участились засоры канализации. Горводоканал предупреждает, нельзя выбрасывать в канализацию посторонние предметы. При устранении засоров специалисты регулярно извлекают влажные салфетки, памперсы, предметы гигиены, полотенца, тряпки и даже строительный мусор. Причем влажные вискозные салфетки становятся основной причиной засоров. Они не растворяются в воде, а скапливаются в трубах. 26 апреля сброс строительного мусора и палок привел к остановке оборудования на одной из главных канализационных насосных станций города. А в праздники 1 и 2 мая произошло подтопление канализационных колодцев в районе улицы Беломорская и Вербная. Из-за засора была парализована работа КНС-15. Жители Костомукши просят бережно относиться к городским системам водоотведения. Это поможет избежать аварий, подтопления и преждевременного износа канализационных сетей. Доступ в военное лесничество в Карелии ограничили. Меры действуют с 9 по 29 мая. В этот период ограничено пребывание в лесах военных лесничеств и въезд в них транспортных средств. Ограничения касаются всех, за исключением транспорта воинских и пожарных частей, лесопожарных и аварийно-спасательных формирований, оперативных служб и патрульных групп в лесах, расположенных на территории земель обороны и безопасности Карелии. Добавлю, что непосредственно в границах республики военные леса занимают более 72 тысяч гектаров. Они разбросаны по разным районам Карелии. Наибольшие площади сосредоточены на юге республики, а также в Кемском, Сегежском районах и вблизи Петрозаводска. Они закреплены за воинскими частями, полигонами и оборонными объектами. В поселке Людмозеро произошел пожар в частной бане. Сообщение о возгорании в Музерском районе поступило в экстренные службы 13 мая в 5:30 утра. На место происшествия выехали дежурные караулы пожарной части поселка Людмозеро и села Ругозеро. Спасатели обнаружили, что огонь охватил все внутреннее пространство бани. Возгорание удалось полностью ликвидировать к 6:15. Пострадавших нет, причина устанавливается. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазины «Наше мясо» на Антикайнина 26 и Колевала 4А. Дачный сезон стартовал, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица в продаже, уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сырые специи в ассортименте. Наполняем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антикайнина 26 и Колевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. Сегодня в Костомукше переменная облачность, без осадков, до 17 градусов прогреется воздух, ветер незначительный, атмосферное давление в норме. Завтра в Костомукше будет пасмурный день, слабый дождь, до плюс 12 градусов прогреется воздух, ветер будет северный, северо-восточный, порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление завтра в Костомукше будет низким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. В РЖД на железнодорожную станцию Костомукша-Товарная требуется составитель поездов с полным средним образованием. График работы сменный, заработная плата 90 тысяч рублей и выше, единовременная выплата 20 тысяч рублей при трудоустройстве, индексация заработной платы, единовременное вознаграждение за преданность компании, возможность получения бесплатного высшего или среднего специального образования. Подробности по телефону 921-880-89 и на втором этаже ЖД вокзал. Зал в Костомукше. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов стартовал. Приходите и покупайте пионы по 450 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-100-68-60. Активный сезон ремонтов и строительства строительство стартовало, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации «Костомукши», гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 104-101-94-06, ОГРН 119-001-001-663. Комсервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Я говорю интернет, вы говорите...
4: Ситилинк!
3: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
4: Подключили!
3: Вы подключили и получили...
4: Месяц в подарок!
5: А что это тут происходит?
3: Ситилинк дает в подарок месяц интернета при подключении.
5: Ого! А как подключить?
4: Легко!
6: Интернет Ситилинк. Месяц в подарок при подключении. Звоните 5-20-09. При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Ситилинк!
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Ночи на рём.
1: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
2: В ожидании рыбалки.
1: Поддавшись весеннему настроению и кормовому ажиотажу, не упустит своего шанса и полосатый разбойник-окунь. Уходит то время, когда были нужны микромормышки на леске-паутинке. И теперь лучшие результаты снова принесут блесенки и балансиры. Только сейчас нужно применять некрупные модели, так как и у окуня все брюхо набито икрой и молоками, и большому куску рот у него сейчас не радуется. Они могут просто не поместиться в его потяжелевшее брюхо. В это время года искать его лучше у подтаявших берегов, в местах впадения ручьев и речек. Именно здесь, привлеченный планктоном, который двинулся на свежую воду, кучкуется и малек. Ну а поблизости, естественно, и окунь караулит, а мы его...
2: Не клюет.
1: Период заторможенности окуня уже позади, а поэтому и проводку приманки нужно изменить. Она должна быть более активной с увеличенным числом колебаний. Независимо от того, ловите ли вы на мормышку или же являетесь рыцарем блесны и балансира. Да и от погодных условий зависит очень многое. Многолетние наблюдения показали, что наивысшую активность в этот период времени окунь проявляет при небольшом юго-западном ветре в ясную солнечную погоду. В такое время максимальное число поклевок бывает в средних и верхних горизонтах глубин. Также надо

0: Уж сколько раз приходилось видеть на льду кучки брошенных окуньков и ершей. Само по себе это неприятно и непонятно. В чем же виновата бедная рыбешка? Окунек ведь не знал, что вы ждете его родителей. Лучше пойманных рыбешек аккуратненько отпускать. А сопливые ерши пойдут в непревзойденную уху. Не пробовали? Попробуйте, не пожалеете. Желаю вам хороших выходных и ни хвоста, ни чешуи.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». Готовьтесь к весенней распутице с магазинами «Клевое место». В наличии мужская и женская обувь для прогулок и активного отдыха на природе. Одежда и принадлежности для пикника. Туристическое снаряжение и все, что поможет сделать выходные незабываемыми. Клевых вам покупок в «Клевом месте» на Горняков 2А и Сосновой 9.

0: Реклама на местном радио.
1: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
2: Ой, не, антенна барахлит.
1: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню.
1: Ситилинк, 5-20-09.
3: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Рассвет хитов.
1: Включай радио
0: и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
2: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Лето в цвете». Стилист Анна Скороходова рассказала о модных цветовых сочетаниях в одежде. По ее словам, этим летом актуальными станут самые необычные комбинации, которые сделают образ дорогим и интеллектуальным. Среди них сливочно-желтый оттенок с холодным серым, небесно-голубого с шоколадным, лаймовым с молочным и пудрово-розовый с оттенками хаки и оливковым. Скороходова уточнила, что молочный, карамельный, кремовый, песочный, графитовый, оливковый, терракотовый и глубокий синий цвета сделают ваш внешний вид визуально богаче, поскольку они выглядят сдержанно и продуманно. В свою очередь, яркие оттенки могут перегрузить образ, предупредила стилист. Важную роль в восприятии цвета играет и фактура ткани. Один и тот же оттенок может выглядеть по-разному в зависимости от материала. Лен придает естественность и благородство, хлопок – структуру и свежесть, а шелк – глубину и роскошь. Ну а сатин усиливает насыщенность цвета. К примеру, небесный голубой на натуральных тканях выглядит куда дороже, чем на синтетических. Кроме прочего, стилист предложила добавить в летний гардероб льняные костюмы светлых оттенков, свободные белые рубашки, базовые топы природных тонов, платья миди или макси, юбки средней длины, лаконичные сандалии и структурированные сумки нейтрального цвета. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Юник». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. До 56-го. В «Элеганте» поступление обуви, летние коллекции, в том числе модный итальянский бренд «Регина Ботини». Все еще действуют в «Элеганте» и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Ты можешь купить мотоблок где угодно, но в Силе, и только в Силе. При покупке мотоблока ты получаешь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка к мотоблоку DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке мотоблока. Покупай мотоблок в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРНП 304-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. В РЖД на железнодорожную станцию Костомукша-Товарная требуется составитель поездов с полным средним образованием. График работы сменный, заработная плата 90 тысяч рублей и выше, единовременная выплата 20 тысяч рублей при трудоустройстве, индексация заработной платы, единовременное вознаграждение за преданность компании, возможность получения бесплатного высшего или среднего специального образования. Подробности по телефону 921-880-89 и на втором этаже ЖД вокзал. Зал в Костомукше. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода. Опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов стартовал. Приходите и покупайте пионы по 450 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Активный сезон ремонтов и строительства стартовала, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Тыком-сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «АвтоВАЗ» начал ранее производство «Лады Азимут». Опубликованы первые видео с товарными экземплярами на конвейере. Пока сборка ведется небольшими партиями для откатки технологии. Многие процессы для «Лады Азимут» внедряют впервые. Настройка конвейера требует времени. Напомним, полноценное производство начнется ближе к осени. В России появилась новая марка «Сенат» будет выпускать седаны представительского класса. Это не адаптация автомобилей китайских марок, а российская разработка. Под маркой «Сенат» будут продавать упрощенные и более доступные версии лимузинов для госсектора «Аурус». «Аурус Сенат» и «Сенат 900» будут отличаться примерно как «Майбах» и «Мерседес С-класса». Kia фактически уходит из России. С 1 мая дистрибьютор передал функции по ремонту и обслуживанию уже проданных автомобилей другой компании. Она также занимается поставками и сервисом марок Jetour и Soviz. Напомним, Kia выпускали в России с января 2023 года. За все время продали около 30 тысяч машин. Перед началом летнего сезона автовладельцам обязательно нужно проверить кондиционер. В списке базовых работ – проверка и дозаправка системы, дезинфекция испарителя и устранение неприятного запаха. Дополнительно может понадобиться замена салонного фильтра. Базу по работе и обслуживанию автомобильного кондиционера для обычного водителя даст статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
1: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы...

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль, полный газ и в пол педаль. Время стоп,

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

0: Местное время 22 часа.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе был отвратительный. Кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно.

0: любимым радио.
1: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
0: На местном радио.
2: Хочешь, заблудимся, потеряемся на этих улицах. Безнадежно, но заново влюбимся. Хотя время покажет, когда мы в итоге промажем или забудемся. Пожелаю всего наилучшего. Постоим, подождем и простудимся. Но и так не хочу потерять тебя.

0: багажник.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синего. Но думать о тебе — это насилие.

0: и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней, слушай нас, и будет веселей.

0: одной волне.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна, с кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет, дверь открыв встречает? Нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

0: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
1: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

А ты не скажешь и привет, когда я подойду к тебе, заметив взглядом. В ответ услышу лишь твое покорение.

0: Алло.
1: Да.
0: Привет.
1: Здорово.
0: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
1: Молли.
0: Молли.
1: Молли.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

0: Местное время 2 часа.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00241 для категории слушателей старше 12 лет.

Ветер перемен. Музыка в сердце. Твой весенний плейлист. Просто включи 104 FM.

безумны, тычем пальцами в вены или лезвием струны, ходим по тонкому льду мы, заблуждаясь морали, гонимой бесом, хранимой тайной.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.